sau Sekim și Nebudăval, DJ Domaci. And Shotor and Order. И на 1000 разлогов до наследния утро замудишно предавания. Найвечая студентская веселица. Радио Фраер. Первый на васи. У месту и на студентских журих.